0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia, kad vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Visgi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei grąžinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą.
2: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausioji sprendimų komisijos priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymą nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
1: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Apie tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Jena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 10 policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Iki teisminės tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama siekiu nepakenkti tyrimą. Jozita figuravo trijose pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti du tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno Aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Į susitikimą Prancūzijos Evian Le Beno kurorte atvyko ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kuluaruose jis kalbėjosi su Trumpu ir valstybės sekretoriumi Marku Rubijome. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad pasiekti taiką, ypač tvarę ir teisingą, nebus paprasta.
3: Sakymui tai, ar karas artėja prie pabaigos ar ne, matyt, niekas neturi vargu, ar jau gali turėti, reiškia, Kremlio šeimininkai, bet iš Ukrainos pusės pastangos dedamos viešoje erdvėje, politinėme laukė, tiek kalbant apie komunikaciją su Baltaisiais rūmais ir kitomis kertinėmis sostinėmis, demonstruoja, kad Ukraina siekia vis dėlto teisingas taikos, bet šitos teisingas taikos užtikrinimas reikalauja kitų šalių prisidėjimo prie Ukrainos saugumo. Tiek kalbant apie ginkluotę leidžiančią Ukrainai numušinėti balistines raketas, sparnuotąsias raketas, bet ir apskritai užtikrinti tos taikos tvarumą.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Pasaulio vyrų futbolo čempionate šį vakarą pirmasis rungtynes sužais viena turnyro favoričių Prancūzija. Ji Niujorke susitiks su Senegalo futbolininkais. Prancūzai praėjusiose planetos pirmenybėse nužygiavo iki finalo, o jame po baudinių serijos pralaimėjo Argentinai. Senegalas prieš 4 metus pasiekė 8-finalį. Artėjančią naktį vyks ir dar 2 rungtynės. Irakas susitiks su Norvegija, o titulą ginanti Argentina sulauks Alžyro iššūkio. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 15, Šiauliuose ir Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 16-21 laipsnio. 4:05.
0: Laida rusų kalba. Микрофон в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче с политологом Витаутасом Думбляускасом обсудим годовой доклад президента Гитанаса Науседы и поговорим с Алексеем Тереховым, автором сайта mokymasis.online, на котором самостоятельно и бесплатно можно выучить литовский язык. Лидер социал-демократов Миндаугас Синкевичус сообщил, что принял решение возглавить новое правительство. По его словам, решение добиваться поста премьер-министра не должно вызывать удивления, однако о других возможных изменениях в составе правительства он пока говорить не склонен. Как утверждает Синкевичус, новое правительство будет улучшать условия для создания семьи и воспитания детей, стимулировать конкурентоспособность, укреплять развитие высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора. Синкевичус сменит на этом посту Ингу Рогининя. Председатель Сейма Йозе Соликас заявил, что новая правящая коалиция способна предложить квалифицированных кандидатов на должности руководителей министерств. Комментируя решение Миндаугаса Синкевичуса, глава парламента отметил, что верит в его готовность к этой работе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва не может позволить себе быть разрушенной изнутри. Выступая в Сейме с 7-м ежегодным посланием, глава государства обратил внимание на повторяющиеся в последние годы скандалы, связанные с политической коррупцией и незаконным обогащением. Он упомянул бывшего министра сельского хозяйства Казиса Старкевичуса, бывшего премьер-министра и председателя Сейма Саулюса Сквернялиса, а также ушедшего в отставку с поста главы правительства Гинтауса Сапалускаса. Оппозиционные партии заявили, что в ежегодном послании президента им не хватило более критичного отношения к действующей власти. А председатель крупнейшей оппозиционной силы консерваторов Лауринас Кащунас отметил, что во времена их пребывания у власти Гитанас Науседа гораздо жестче критиковал правящую коалицию. Годовое сообщение президента прокомментировал Витаутас Думбляускас.
4: В целом, по-моему, хорошее сообщение годовое. Сначала и почти половину сообщения заняло тематика безопасности, оборона, война рядом с нами, которая идет. По-моему, это все хорошо. Начал с этого. А потом все области, как бы, как по традиции, и просвещение, и здравоохранение, и пенсии, и дети. И демографическая ситуация затронула проблему этих трудовых мигрантов, такой бы камень в огород консерваторов, что они в прошлой каденции приняли в страну слишком много, и я тоже так считаю, что слишком много этих мигрантов. Но нормальное годовое сообщение, такое, ну, как бы, устроенное по всем правилам.
0: Мне показалось, вот отдельно как-то больше о коррупции говорилось, скажем, да, в политике в том числе.
4: Нельзя обойти стороной такие вещи, как председатель правительства, я имею Полуцкаса, должен был уйти, потом бывший министр сельского хозяйства, бывший другой премьер-министр, он, конечно, без фамилий, как-то вот как-то тактично не упомянул ни Полускаса, ни Скорнялиса, ни Крикявичуса, но нельзя пойти стороной, потому что, ну, тут скандальные вещи, такие высшие должностные лица, замешанные в такие дела, то тут закрыть глаза невозможно.
0: Между прочим, уже некоторые отметили, что как бы лозунгом, да, Гитанаса Науседы всегда было такое «Геровес вальстибе», да, «Государство всеобщего благосостояния».
4: Да,
0: в этом году вот как-то об этом не было речи. Что-то меняется в этом, как вы думаете?
4: Нет, он упомянул этот термин.
0: А было?
4: Да. Один раз где-то в смысле в конце уже доклада. В одном месте. Это нормально, потому что сколько можно об этом? Это как жвачка. Нельзя уже эту жвачку вторую каденцию употреблять, но само как цель, как направление движения, ну, конечно, ну, слишком много у нас нищеты, слишком много социального неравенства в нашем обществе. Тут обойти тоже нельзя эту проблематику. И этот термин очень годится. Он говорил, что вот молодым семьям трудно приобрести квартиру или жилой дом. Да, допустим, в маленьких городах, конечно, там дома покупают, не там нет много квартирных домов. Но он больше о проблемах говорил. И правильные вещи говорил, что там подоходный налог снизить семьям, которые имеют двое и больше детей. Я тоже за то, потому что имею два внука. Это все хорошо, все это надо говорить, потому что то проблемам точно много проблем. И особенно в Вильнюсе квартиру купить сейчас молодой семье, которая там доходы, допустим, там даже 3-4 тысячи евро, это трудно, это почти невозможно. Так мы дошли до того, что сейчас квартиры будут стоять пустыми. Ну, не знаю, может, не буду стоять, но семьям это проблема. Это все, он заметил, все правильно, как бы правильно говорил, и надо говорить. Ну, конечно, президент не очень всесилен, у него...
0: Власти.
4: Возможности, политические возможности, они ограниченные. Он все-таки как бы глава государства, вся исполнительная власть в руках правительства. Так он только может обратить внимание общества и политиков на какие-то вот болезненные вопросы.
0: Еще некоторые комментаторы отмечают, что вот в этот раз как-то более отвлеченно со стороны, вот он как-то все говорил, как будто таким моральным судьей, да, что ли, выступает. Не заметили вы в этом году вот такого?
4: Ну, по-моему, каждый президент такой моральным судьем, потому говорю, что у него ограниченные политические возможности. В смысле, президент, он как бы немножко в стороне от исполнительной власти, ну, формально он как бы часть исполнительной власти, но это формально, а реально мало что может сделать или там повлиять на работу правительства. Он сейчас, когда будут назначаться министры и конкретные люди на посты министерские, вот он сейчас поиграет, потому что Конституция ему дает право. Без его подписи ни один человек не станет министром. Так вот сейчас он будет игрок. А потом он даже не может отставить министра, который ему не годится. Конституция об этом забыли как-то наши авторы, наши отцы. Конституция об этом забыли, что президент потом, он бессилен, он не может снять министра. Ну, так имеем то, что имеем, а поменять Конституцию, как сами понимаете, это дело нелегкое, там большая процедура, и в Сейме, по-моему, на такие дела не найдутся силы, ну, голоса я имею в виду. Но я хотел бы обратить внимание вот на красные линии, которые там он упомянул. Так мой комментарий был бы, что он сам эти красные линии, вот когда утверждали правительство и Палускаса, и потом Ругинене, он сам сделал много ошибок. Там вот этот министр культуры несчастный, я не хочу упоминать его даже фамилию, которым Науседа увидел гена культуры из Нью-Йорка, по телефону поговорив, назначил человека совсем неадекватного. Так он сам должен признать, но, конечно, он не будет признавать, что это его рук дело. Это вся комедия с этим правительством, с этими министрами, которые предлагала Няму Нушра. Так вот в этом плане говорил про красные линии, но сам их переходил. Ну и еще, допустим, в одно место, мне, если вам интересно, когда он говорил о краже данных из центра регистров, он не упомянул, он, по моему мнению, он должен был упомянуть, что Ругинене от него скрывало там почти пару месяцев этот факт. Почему-то не упомянул. Почему? Вот не знаю, что Ругинене ему сестра или что, дочь. Так вот, такие дела его обманывали, ему не сообщали, он об этом даже словом не замолвил. Так вот, такие, ну, есть такие вопросы, которые можно поднимать.
0: Если мы говорим о министрах, да, вот конкретно о премьер-министре, сейчас в то же время, пока был, значит, этот годовой отчет, да, годовое сообщение, Мендаугас Синкевичус заявил о том, что он готов быть премьер-министром. Как считаете, это все-таки связанные вещи? Была какая-то договоренность, может быть, чтобы в это время именно заявить?
4: Тут, наверное, такая игра. Ну, это такая игра, по-моему, детская. Синкевичус должен был уже давно это сказать, хотя бы пару-трое дней назад, потому что только скрывал, как-то кто-то тянул время. Это, по-моему, детское поведение, не очень серьезного. Он так нормально все сообщил, что вот Сенкевичус, но сам Сенкевичус тогда и то вчера не говорил об этом, что он станет премьер-министром. Так, тут, по-моему, это упрек не на уседие, а упрек Сенкевичуса, который так долго какую-то интригу хотел создавать. Ну какая тут интрига, если ты меняешь коалицию, ты, конечно, ты уже, наверное, решился быть премьер-министром, и дай бог ему удачи и успеха, потому что, ну, Ругинение это уже, как говорится, ниже некуда пасть. Социал-демократы уже, ну, почувствовали, не знаю, телом, кожей, не знаю, мозгом и шестым чувством, что Ругинение это для них как камень под шею, что натянет их на дно. Так еще 2,5 года до выборов, думаю, если Сенкевичус будет такой премьер-министр, как он, мэр Йоновый, а в Йонове, я сколько знаю, люди очень хорошо его ценят, оценивают его деятельность, он хороший мэр. Так если он будет таким премьер-министром, то дай бог ему здоровья, успеха и удачи, и всем нам будет лучше.
0: То есть тут как бы важна не принадлежность партии, да, не то, что оба они социал-демократы, а именно вот какой-то фактор личности, да, вы считаете?
4: Ну, то, ну, Ругинение, оно совсем некомпетентен человек, случайно попало на этот пост, но вообще случайно. Она была бы министром, наверное, была бы неплохим министром этого социального обеспечения труда министерства, а как премьер-министр она, ну, показала, что она вообще не на своем месте, не может она такую работу работать на такой позиции. И тут конечно, не в партии дело, а в партии это если насчет партии, так я всегда говорю, что нам нужна сильная левая партия. Мы не имеем. Я пока не вижу, что социал-демократы есть настоящая левая партия. Она вообще никакая пока. Но мы имеем правую партию. Я имею Утеринья Сайнга, Союз Отечества. Она сильная партия. Дай бог ей успеха и здоровья. А вот левой партии не имеем. Так может, станет левой партией социал-демократы. Потому что левой политики нам надо. Много нищеты, много неравенства социального, от этого никуда не деться. Так, вот в этом плане я желаю удачи как левой партии, социал-демократам как левой партии, которая имеет другой взгляд на общество, чем правые партии. Ну и так и надо, это давняя европейская традиция, что есть политическое левое, политическое право, и они борются, они предлагают свои выходы из положения, свои решения, а мы избиратели выбираем между ними. Пусть они борются, пусть они соревнуются. Это в пользу общества. Но пока левой партии мы не имеем.
0: Говорил политолог Витотас Думляускас. На востоке Польши был застрелен российский художник, известный своими сатирическими произведениями о президенте России Владимире Путине. По подозрению в убийстве 44-летнего Семена Скрипецкого задержаны двое граждан Беларуси. По данным польских правоохранительных органов, утром в понедельник неизвестный нападавший открыл огонь по Скрипецкому. Художник был известен своими провокационными карикатурами, направленными против известных российских политических фигур от Путина до Сталина до оппозиционного политика Алексея Навального и главы Чечни Рамзана Кадырова. В Польшу Скрипецкий переехал в 2021 году, заявляя, что опасается политического преследования в России. Сегодня почти 9 тысяч выпускников школ сдавали вторую часть государственного экзамена по истории. Опрошенные в Каунасе школьники заявили, что экзамен не был сложным, а ответы на некоторые вопросы можно было найти в приведенных отрывках исторических источников. На этой неделе завершится основная сессия выпускных экзаменов. Завтра выпускники будут сдавать экзамены по родным языкам и литературе национальных меньшинств, а в четверг и пятницу экзамены по физике и химии. Для учащихся 11 классов в четверг пройдут первые части проверочных работ по инженерным технологиям и философии, а в пятницу первая часть проверки знаний по геологии.